0: извините, бегу с вами. Я теперь в самом сладости с вами. Я спрошу. Именно умеешь ты. Именно здесь понимаешь ты.
1: Yes.